Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. When we recognize

0: Первый день лета по республике будет умеренно теплая погода, во всех городах вещания Центр ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: baseline. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новый трек. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Первый день лета по республике будет умеренно теплая погода. Во всех городах вещания центра ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на центр ФМ.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Новый трек.

0: Александр Лукашенко подписал указ о награждении 72 белорусок орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Более 1000 участниц. В Минске состоялся масштабный женский форум. В программе были интенсивы, интерактивные шоу с участием известных блогеров и медиаперсон. Самой популярной стала эксклюзивная сессия психолога и эксперта по мышлению Марка Бартона. Он поделился практическими инструментами по формированию внутренней опоры и поиску баланса между бизнес-достижениями и личным счастьем. Форум стал частью торжеств, приуроченных к году белорусской женщины. Дипсервис организовал в Минске серию мероприятий, приуроченных году белорусской женщины. Так состоялся театрализованный концерт «Пообещайте мне любовь» для работников предприятий Управления делами президента Республики Беларусь и гостей. Зрителям представили не образ женщины, придуманный другими, а многогранную живую личность. В программе прозвучали старые и новые песни, стихи, монологи о женщине, которая не ждет идеального отношения и не просит о невозможном. Она ждет искренности. На отборочный тур республиканского конкурса «Краса Беларуси» среди многодетных матерей приехали 17 участниц из разных уголков Могилевской области. Девушки подготовили визитные карточки, рассказали о своих семьях, традициях и малой родине. Для многих из них это не просто конкурс, а возможность заявить о своих жизненных целях и стать примером для детей. По итогам областного этапа на республиканские туры отправятся от 2 до 4 лучших участниц.
1: Новости. Женская редакция. Центр FM.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Старших надо уважать, а детей не обижать.
3: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
4: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой.
5: Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
6: У меня ухо чешется.
2: Желаю всем, чтобы они провели это лето хорошо, тепло, никто не болел, было весело, ну и здоровье.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Новый трек.

0: центре первого.
1: В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Стороны детально обсудили запуск новых совместных инициатив и расширение двустороннего взаимодействия в ключевых секторах экономики. Беларусь и Татарстан связывают особые проверенные временем отношения. На протяжении многих лет российский регион остается стратегически важным торговым партнером Минска. К настоящему моменту стороны уже успешно реализовали десятки масштабных проектов в таких сферах, как промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство и транспорт. Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений с четырьмя странами. В частности, с Иорданией подписано соглашение об устранении двойного налогообложения. Теперь резиденты двух стран не будут платить налоги дважды, а налоговые службы смогут обмениваться информацией. С Оманом заключили договор о грузовых автоперевозках. Порядок будет регулироваться через разрешение, уполномоченный орган с белорусской стороны Минтранс. С Пакистаном меморандум о сотрудничестве в сфере труда. Документ поможет привлекать в Беларусь квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. Мьянмы заключили соглашение о взаимной отмене виз. Во вторник во Дворце независимости присутствовала делегация из крупнейшей страны Африки. Александр Лукашенко встретился с председателем Национального народного собрания Алжира. Беларусь и Алжир последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между странами становится все более интенсивным. На повестке развития двусторонних отношений, межпарламентские контакты, новые направления сотрудничества. Александр Лукашенко встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. В ходе встречи президент предложил обсудить тематику ЕАЭС. Как известно, Молдова с 2018 года обладает статусом наблюдателя при ЕАЭС, однако в настоящее время на официальном уровне фактически не участвует в деятельности организации. Александр Лукашенко в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Рассмотрено около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудили развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Заседание в узком составе прошло за закрытыми дверями без протокольных заявлений для СМИ. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединились их коллеги из государств наблюдателей при Союзе. Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовые цели ЕАЭС. Далее цитата. «Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан», заявил Александр Лукашенко. «Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении». Конец цитаты. Президент Беларуси до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы. «Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка», подчеркнул президент. На полях саммита ЕАЭС в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Российской Федерации провели встречу. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. Стоит отметить, что отдельная встреча лидеров состоялась после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Известно, что беседовали президенты почти полтора часа. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого. Реклама.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Погода на Центр FM.
2: Первый день лета по республике будет умеренно теплая погода, а во всех городах вещания Центра FM до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на Центр FM.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Танцевальное радио. Центр FM.
5: Новый трек.

0: свое обещание вернуться летом Полина Гваровская. До сегодняшнего дня мороженое может стать официальным законным завтраком. Сандалии – официальной обувью. Главное, чтобы июнь ничего не перепутал. А еще сегодня, конечно же, важный праздник – День защиты детей. Малышей и не совсем поздравляю. Но еще, конечно, поздравляю всех, чей внутренний ребенок периодически о себе напоминает. И тут уже не важно, какие цифры в паспорте. Стартуем в новую неделю, в новый месяц, в новый сезон, в конце концов. И я более чем уверена, что все у нас пройдет на высоте. Ну а далее здесь Алок и Халид, Die into me. Обещает быть FV. И очень скоро Odeon вместе с Сэмом Харпером. Бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

на центре продолжают в этой стейс. Работа их называется «Оу», что весьма очевидно, учитывая, сколько раз произносится в композиции. Но мои очи еще слегка сонные, тем не менее, они видят, что происходит на столичных дорогах. Делюсь этой информацией. Четырехбальные пробки в Минске в данный момент. Сложно двигаться по Партизанскому проспекту от железнодорожного моста до Ангарской. 9 минут время проезда. По МКАД от Байкальской до Нестерова 9 минут. По Пономаренко от Бельского до проспекта.

0: Флешбэк.
1: Рубрика, в которой мы возвращаемся в прошлое, и сегодня послушаем трек «Go», сингл британских электронщиков Chemical Brothers. Этот трек вышел в 2015-м, но спустя 11 лет о нем снова вспомнили, да так, что музыканты, мне кажется, сами до сих пор в шоке. Дело в том, что весной 2026-го количество прослушиваний этого сингла выросло на 429%. Что произошло? А сингл вошел в саундтрек к новому фильму «Apex», ну или «Вершина» по-нашему, Шарлиз Терон в главной роли. Это триллер о попытках спастись от маньяка. Тот самый маньяк танцует в фильме под трек «Go» Chemical Brothers. Пока играет песни, у героини есть время как можно дальше от него убежать. Эту сцену по-разному обыгрывали в соцсетях, снимали свои пародии, а до этого песня была использована в трейлере игры Need for Speed на презентации игровой платформы Sony PlayStation 4. Песня получила номинацию на Грэмми, ну а в настоящее время трек «Go» занимает 4-е место в официальном сингловом британском чарте. Вспоминаем 2015-й.

0: эфире диджей и продюсер Алок, бразильский музыкант, но знаком он не только бразильской аудитории, конечно, во всем мире его музыка популярна. Более того, белорусские меломаны имеют возможность еженедельно слушать радиошоу Алока в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. Но здесь не только музыка звучит, а еще полезная информация. Что касается пробок в Минске, то большое такое напряжение сейчас наблюдается на МКАД от Партизанского проспекта до Нестерова. 17 минут время проезда. По Долгобрудской, от Чеботарева до Ботанической улицы также скопление автомобилей немаленькое. И по Партизанскому проспекту от Железнодорожного моста до Ангарской сложно двигаться в эти минуты. Ну а мы идем дальше. Армин ван Бюрен и Али Фарбен присоединятся скоро. А еще дуэт Анотер. С нами Энима. Всю эту красоту послушаем после новостей.
1: Новости.
2: Кредиты станут дешевле в Беларуси. Ставка рефинансирования снижена с 9,75 до 9,25% годовых. Ставка по кредиту Overnight с 11,25 до 10,75% годовых. Данное решение было принято Нацбанком в мае. Также регулятор запустил в обращение новую банкноту в 200 рублей. Теперь на ней вместо подписи Петра Прокоповича подпись председателя правления Нацбанка Романа Головченко. Заменен год выпуска банкноты с 2009 на 2026. Также ее защита гораздо сильнее. С этого дня дорожают тарифы на некоторые коммунальные услуги почти на 7,5%. Подросло отопление и подогрев воды. Также увеличилась стоимость электроэнергии. В среднем платежи для жителей страны выросли примерно на 3 рубля в месяц. Больше всего бюджетных мест в вузах выделено на инженерные специальности, рассказали в Минобразовании. Это связано с необходимостью усиления кадров в промышленном секторе. Также значительное количество абитуриентов будут принимать на медицинские, педагогические специальности и на специальности сельскохозяйственного профиля. В этом году 46 учреждений высшего образования готовы принять 49 100 абитуриентов. В немецком посольстве пообещали ускорить оформление виз белорусам. За 2025 год белорусы получили в Минске около 42 тысяч шенгенских виз. По этому показателю посольство Беларуси вошло в десятку рекордсменов по выдаче виз среди загранпредставительств Германии во всем мире. При этом в посольстве признают, что сроки ожидания при оформлении виз все еще довольно длительные. Эту проблему будут решать. И в завершении белорусы испекли самую большую пиццу. Ее размер 5,5 метра в диаметре. В основу легли множество раскатанных кругляшов теста, промазанных соусом, много сыра, маслины и 7 видов колбасы местного производства. Рекорд был официально зарегистрирован на фестивале в Волковыске. После вручения свидетельства пиццу продегустировали гости мероприятия. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: прощальной встречи, что решил притвориться жестоким преступником. Он позвонил в ресторан, где намечалась пати.
1: Алло, а я не по поводу кражи.
0: Полицейский позвонил в заведение, где должно было пройти застолье, и попросил сотрудников посмотреть на входную дверь. А там нашли записку с надписью «Я заложил бомбу». Ну, конечно, вечеринку отменить пришлось. Сотрудники ресторана быстро вызвали оперативников. Полицейские не нашли в здании взрывчатку, коллеги-офицеры начали расследование. Сперва предположили, что

0: и уже немножечко надоесть.
1: Вы кто такие? Я вас не звал.
0: Кстати, во Франции было нечто похожее. Только там мужчина сразу решил дело через суд. Просто его уволили с работы, посчитав слишком скучным, поскольку он регулярно пропускал корпоративные посиделки после работы в баре. Руководство решило, что

0: неформального общения с коллегами. И, кстати, обязал работодателя выплатить компенсацию. Интроверты, мои поздравления!
1: Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели.
2: Попкорн Ньюс.

0: 20.00 стартуем с нашими играми. Ну а чтобы ничего не упустить, уже подпишись заранее на наши соцсети, мы там все анонсируем.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Напомню, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Ну и вот какая летняя погода сегодня в стране. В Бресте до 24 градусов. В Витебске, Гродно и Могилеве плюс 23. В Гомеле и Минске 20-22 со знаком плюс. Везде переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

музыка. Ну а что еще хочет Биби Рекса, о чем мечтает? Она мечтает о ребенке. Но пока, как призналась, подходящего партнера не нашла, однако в поисках и даже в соцсетях обратилась к своим поклонникам. Кто готов помочь покорить ее сердце, стать второй половинкой и в перспективе отцом ее ребенка? Ну а если кто-то заинтересовался такой должностью, то могу отметить, что, по мнению Биби Рекса, избранник ее должен быть успешным и самодостаточным, потому что финансово мужчину поддерживать она не готова. Что еще касательно внешних характеристик? Ну, рост должен быть 1.73 м. Вот примерно такой. Кроме того, важны высокие моральные принципы, ум, целеустремленность и хороший характер. Прям какой-то у нас эфир знакомства происходит. Ну, Биби Рексе желаю, конечно, в личной жизни счастья, благополучия, и пусть все у нее получится. Ну, а мы все время в поисках единомышленников, тех, кто любит электронно-танцевальную музыку. Ну, таких у приемника сейчас немало, я уверена, однако мы готовы принять в наши ряды и каких-то новых людей. Так что добро пожаловать. Ну, а дальше с нами Дом Дола и Тига. Здесь Чейнсмок.

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

0: Маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это ты учил стихи, ходил в школу, в институт. А, это уже не детство, извиняюсь.
3: Я уже выросла, детство осталось в прошлом.
4: Детство, детство, детство – это смех и радость.
5: Детям можно прыгать на батутах всяких разных. Просто взрослые, они весят много.
6: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

Smokers в эфире вместе с Oaks, называется работа Echo. Ну а далее рубрика «Релизы недели», где расскажу о нескольких свежайших треках. Вот они буквально на днях вышли. Диджеи их презентовали.

0: релизы недели.
1: А Jonas Blue выпустил трек Girl. Вот что говорит диджей. Я всегда любил французский хаус и хаус-музыку начала 2000-х. Простые, запоминающиеся треки, которые мгновенно поднимали настроение. Мне кажется, мы немного утратили эту игривую энергию, особенно когда дело доходит до хуков, которым люди могут подпевать, даже не задумываясь. Ловим ретро-вайб в новинке Girl Jonas Blue.

совершенно другой по звучанию релиз у Бекки Хилл. Она сейчас погружена в работу над альбомом «Ребекка» и на днях представила сингл «More, More, More», то есть «Еще больше». Это песня о том, что многие из нас отчаянно стремятся к успеху, боятся сказать «нет», думая, что упустят что-то важное, но тем самым губят себя, теряют силы, внутреннее спокойствие. Мы работаем на пределе своих возможностей в этой бесконечной гонке, поэтому важно уметь остановиться и выдать.

0: Немного танцевальных экзотических ритмов добавил Ферик Даун в наш эфир. Это работа Deep Inside, но вообще название этой композиции и всех других треков из нашего плейлиста ты всегда можешь и самостоятельно подсмотреть на нашем сайте centrafon.by в разделе «Что играло». Мы ведь ведущие, не всегда все объявляем, а есть такие треки, которые как застрянут в памяти, как не отпускают, как хочется себе в личный плейлист добавить, а название неизвестно. Но на сайте centrafon.by все ответы на вопросы, так что пользуйся. Ну а далее здесь Кунгс и Boys Noise. Такое диско настроение. Кассиан Скрипт и Беладонна впереди. А еще Майк Познер, которому, судя по всему, не дает покоя слава его предыдущего хита. И теперь он решил немножечко обновить свой хит. И I Went Back to Ibiza скоро здесь. Все это послушаем после новостей.
1: Новости.
2: Международный день защиты детей отмечается сегодня в Беларуси. В нашей стране проживает более 1 миллиона 700 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Это каждый пятый житель. Всего в Беларуси живут около 120 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 390 тысяч детей. В связи с рождением и воспитанием детей в нашей стране предусмотрена система пособий всего 11 видов. На выплату семейных пособий и пособий по материнству запланировано 3 миллиарда 700 миллионов рублей. У девятиклассников сегодня стартуют выпускные экзамены. Они продлятся по 10 июня. В этом году в девятых классах обучается около 101 тысячи учащихся. Как и в прошлом году, девятиклассники сдают 4 обязательных экзамена. Учебные занятия для учащихся девятых и одиннадцатых классов завершились 25 мая. В связи с наступлением лета и каникул у школьников в ГАИ напомнили о правилах перевозки детей и безопасности во дворах. Наибольшую опасность представляют дворы, где ребенок может неожиданно выбежать на дорогу. Только движение с минимальной скоростью позволяет избежать трагедии. Особое внимание необходимо уделить безопасной перевозке несовершеннолетних. Взрослым следует исключить доступ подростков к ключам от автомобилей, мотоциклов и мопедов и самим соблюдать правила дорожного движения. Регулярные беседы о правилах поведения на дороге помогут уберечь детей от травм. В Минске приступили к монтажу первых пролетов путепровода, который соединит улицы Колесникова и Ратомскую. Работа ведется круглосуточно. Конструкция более 300 метров, 6 полос движения, по 3 в каждом направлении. Снизит нагрузку на кольцевую и решат проблему с пробками в час пик. Обустроят здесь и велопешеходную зону. Перекрывать прилегающие дороги не будут. Кроме того, для водителей намерены организовать парковку под мостом. В завершении Арина Соболенко больше не является лидером ВТА Тура в сезоне 2026 по самой продолжительной победной серии. Теннисистка уступила лидерство украинской спортсменке Марте Костюк, которая обыграла Игу Швентек на Ролан-Гаррос и одержала 16-ю победу подряд. Арина Соболенко свой матч 4-го раунда проведет сегодня против Наоми Осаки. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Хитмейкеры.
1: А героиней стала Тейлор Свифт, но она вообще славится своей щедростью и небезразличием к поклонникам. Так вот, недавно американская суперзвезда сделала сюрприз своей 8-летней поклоннице после того, как видео с ее участием завирусилось в интернете. Певица отправила Мэдлин, так зовут девочку, и ее соседу-музыканту собственноручно подписанные гитары и рукописные письма. История началась с ролика, опубликованного еще весной. В видео девочка перекидывает через забор бумажный самолетик с просьбой к соседу сыграть песню Тейлор Свифт. Ну, музыкант исполнил один из хитов, а Мэдлин подпевала ему во дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков и в итоге дошло до самой Свифт. Ну и, как мы понимаем, сердце звезды было тронуто. По словам соседа, вскоре после публикации

28-летняя поклонница тоже получила личное письмо от артистки. В нем Свифт написала, что видео заставило ее улыбнуться и призналась, что была очень рада видеть, как девочка просила соседа сыграть ее песню. Певица выразила надежду, что новая гитара непременно вдохновит Мэдлин самой научиться играть. Родители этой девчушки говорят, что семья вообще не рассчитывала на такой успех и что этот ролик завирусится. По их словам, они просто хотели поделиться милым моментом с друзьями, но уже на следующее утро просмотры стали стремительно расти. Ну, до сих пор никто не знает, как эти алгоритмы работают, какие видео становятся популярными, а какие нет, но в данном случае

0: все дети на этой планете почаще получают подарки. Ну а такое пожелание очень актуально в сегодняшний день защиты детей.
1: Ньюс-мейкеры. Центр FM.

0: Не секрет, что музыка обладает волшебными свойствами переносить нас в прошлое. Вот какие-то звуки, мелодии слышишь, и сразу они ассоциируются с чем-то приятным, и все, на машине времени, хоп, возвращаешься в какой-то приятный для тебя момент. Но ведь и запахи тоже так работают. Это короткий путь к памяти. А даже известный психолог открыл удивительную связь между ароматами и нашими воспоминаниями. В своей книге, которая очень интересно так называется «Что вы можете сделать при помощи носа», он поделился результатами исследований. Так вот, они показали, что подавляющее большинство людей, 90% женщин и 79% мужчин связывают внезапно всплывающие воспоминания с определенными запахами. Более того, эти ароматы вызывают у нас гораздо более глубокие и сильные эмоции, чем воспоминания, связанные с обонянием. Но почему я затронула тему запахов? Тот, кто подписан на наш телеграм-канал Центр ФМ, наверняка уже догадался и понимает, о чем речь. Да, у нас будет розыгрыш. Но мы предлагаем пообщаться, обсудить такую тему. С какими запахами у тебя ассоциируется детство? Может быть, какой-то один определенный. И желательно такую мини-историю оставить в нашей телеге. И уже с 11 до 12 в эфире все это будет звучать. Все почитаем обязательно. И автору яркого рассказа подарим наш бокс, наполненный фирменным мерчем из лимитированной коллекции. Так что без подарка кто-то точно не останется. Ну и более того, сегодня отмечается День защиты детей. Почему бы не вспомнить детство и не обсудить что-то такое интересное? С каким запахом у тебя ассоциируется детство? Уже в нашей телеге можно писать.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Новый трек.

0: Погода просто замечательная. В Бресте 24 тепла, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Гомеле и Минске 20-22 со знаком плюс. Везде переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Сон, она ушла, так что танцуй. Кажется, этой фразой Disclosure передали весь спектр радостных эмоций от того, что школа осталась позади на ближайшие 3 месяца. И не пуститься в пляс

0: этого праздника привлечь внимание к проблемам детей, но это нам, тетям, дядям, нужно заботиться, а вот ребятне остается только получать удовольствие от внимания и, возможно, от бонусов в виде вкусняха и подарков. Всех детишек поздравляем! Ну и, как и обещала, с 10 часов мы начинаем разыгрывать подарки в виде нашего фирменного мерча из лимитированной коллекции. Не просто так. В телеграм-канале уже можно принять участие в обсуждении. Там можно поделиться своей историей. Каким запахом у тебя ассоциируется детство? Уже с 11 до 12 будем все это читать в эфире и определять победителя. А в этом часе смс-ки у нас сыграют, и буквально через несколько минут прозвучит вопрос. Правильно ответил? Уже на полпути к победе. Случайным образом потом определим победителя. Так что готовь мобильный телефон, и все обязательно будет. Пока о музыкальных планах. Впереди Бауса. С нами Бен Хэмсли. И очень скоро здесь Адам Бэйер. Так, все принято к сведению. Через несколько минут стартует СМС-игра.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусский трек.

0: Не только в Беларуси отмечается сегодня праздник День защиты детей, отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира, и это один из наиболее старых международных праздников. И есть у него даже собственный флаг, там изображена наша планета, вокруг которой разноцветные человеческие фигурки. Но какого же цвета этот флаг, официальный флаг Международного дня защиты детей? Вот в чем вопрос. Но ответы на этот вопрос я абсолютно точно в этом часе получу на нашем смс-портале. 9107 уже сейчас можно отвечать, потому что мы разыгрываем фирменный мерч из лимитированной коллекции от радиостанции Центр ФМ. Из правильных ответов случайным образом выберем счастливчика и наградим. Ну, вопрос еще раз повторяю. Какого цвета флаг Международного дня защиты детей? Интернет вам в помощь.
1: Танцевальное радио Центр ФМ. Новый трек.

нашем эфире. Конечно, создает он впечатление такого сурового, хладнокровного, брутального мужчины, особенно когда смотришь его публикации в соцсетях. Но если пролистать все-таки вот эти многочисленные фотографии с его диджейских выступлений, то можно найти невероятно милые фотографии с маленькой дочкой. Ой, как он ее любит! Ой, как он с ней лепит куличики, красит ей ногти, они вместе делают печенье, развлекаются в бассейне, и ну, это выглядит настолько контрастно по сравнению с другими публикациями, связанными с профессиональной деятельностью этого диджея. Так что никогда не нужно делать выводы по фотографиям в соцсетях, возможно,

0: детей мы тоже в эфире, и розыгрыш у нас продолжается. Продолжается смс-игра, в рамках которой можно заполучить фирменный подарок из лимитированной коллекции Центра ФМ. Что делать? А правильно ответить на вопрос. СМС-портал 9107. Вот сюда отправляем ответ на вопрос. Какого цвета официальный флаг Международного дня детей? Все просто.
1: Новый трек.

0: органично живые инструменты звучат в рамках танцевального трека. Это скандинавское трио Bausam. И, опять же, судя по различным видосам в соцсетях, играют эти парни самостоятельно. На фортепиано так точно. Но вообще у них весь такой репертуар, наполненный летом, солнцем. Поэтому, если нравится такая музыка, то настоятельно рекомендую обратить внимание на творчество этих ребят. Ну, а если хочется чего-то другого, то у нас предостаточно разных стилей и жанров. Медуза, Don't Wanna Go Home, впереди. А еще Арман Ван Хелден. На подходе Безмен Джекс и Стив Анджело. А еще раньше узнаем новости.
1: Новости.
2: Завтра в Минске стартует международная выставка «Белагро-2026». Крупнейшая площадка, где будут представлены достижения агропромышленного комплекса, открывается в Минском международном выставочном центре. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Свою продукцию представят более 570 компаний из 12 стран. Налоговая напоминает белорусам, которые подавали декларацию о доходах за 2025 год, нужно заплатить подоходный налог 1 июня 2026 года, последний день, то есть сегодня. В случае неуплаты может быть начислена пеня или штраф. Речь идет о тех, кто самостоятельно декларировал доходы, например, полученные из-за границы от продажи второй квартиры, второго автомобиля, криптовалюты или сверхдоходов. Сегодня меняются требования. С 1 июля меняются требования к новому государственному арендному фонду. Теперь квартиры обязаны сдавать готовыми для заселения. Оснастят минимальным набором необходимой бытовой техники и мебели. На ближайшие 5 лет в планах возвести 5 миллионов квадратных метров. Квартиры строятся точечно под нужды конкретных предприятий, а также для молодых специалистов. Посольство Германии в Минске заявило, что планирует активнее оформлять визы и сократить сроки ожидания для заявителей. По данным диппредставительства, в прошлом году белорусам выдавали около 42 тысяч шенген-виз. В посольстве отметили, что Минск входит в десятку рекордсменов среди немецких загранпредставительств по количеству выданных виз. И в завершение, авиакомпания «Белавия» с 27 октября возвратит в расписание полетов рейсы на Шри-Ланку. Полеты будут проходить по вторникам. Время для аэропортов указано местное. Перелет занимает около 9,5-10 часов. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Я хочу, чтобы меня еще защитили от тихого часа, потому что мне очень надоел.
3: Я еще растущий организм, у меня куча сил накапливается, а у взрослых их уже почти нет.
2: Детство – это когда ты маленький, и тебе все всегда разрешают.
4: Я не знала про этот праздник, потому что родители его скрывают, чтобы не дарить подарок.
5: Мелких нельзя обижать.
6: Быть ребенком лучше. Тебе не нужно зарабатывать деньги, ты можешь гулять. Школа – это так.
7: Девчонки, мальчишки, этим летом обязательно повеселитесь всей семьей.
8: Я хочу за все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
11: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси успешно выступила на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии. У нашей команды 3 медали. Чемпионкой Европы среди юниорок в программе с мячом стала Кира Бабкевич, а Алина Горнасько завоевала серебро в упражнении с обручем у сеньорок. Также серебряную награду выиграли белорусские в групповых упражнениях. Турнир в Варне с участием гимнасток из 43 стран стал первым за 4 года крупным стартом, на котором наши грации выступили с национальной символикой. Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии и стала пятикратным чемпионом мира по хоккею. Решающая встреча в Цюрихе завершилась в овертайме со счетом 1-0 в пользу финнов. Они завоевали золото впервые с 2022 года, после чего не проходили дальше четвертьфинала. А вот сборная Швейцарии – один из главных неудачников финала. Третий год подряд крестоносцы добираются до решающего матча и каждый раз терпят поражение. На этот раз особенно обидно. Этот чемпионат мира играли дома, был отличный шанс на первое золото в истории. Не ушел на замену за 10 секунд, минута в меньшинстве. Сборная Исландии по футболу была наказана по новому правилу FIFA. Кристиан Хлинсон почти покинул поле в товарищеском матче со сборной Японии, как вдруг его остановили судьи и дали понять, что уйти вовремя он не успел. Его партнер остался у бровки на штрафную минуту, а японцы в это время забили победный мяч в большинстве – 1-0. Это правило будет действовать и на чемпионате мира 2026 года. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: В эфире Диоди, Reach for You, дотянуться до тебя, но кто-то не просто дотянется, он прикоснется, он заберет себе фирменный мерч от Центра ФМ. Сегодня в честь Международного дня защиты детей мы разыгрываем подарок, и прозвучал в этом часе вопрос, на смс-портале принимались ответы. Речь о флаге. Действительно, у Международного дня защиты детей есть собственный флаг. На нем изображена наша планета, вокруг которой разноцветные человечки, кстати, эти человеческие фигуры символизируют разнообразие и терпимость. А знак Земли, размещенный в центре, это символ нашего общего дома. Но вопрос был связан с цветом. Какого цвета этот флаг? А на самом деле вот эти человечки, наша планета, размещены на зеленом фоне. Все это символизирует рост, гармонию, свежесть и плодородие. Так что в первую очередь, конечно, респект тем, кто отправил на смс-портал ответ зеленый. Действительно, флаг зеленого цвета. Но случайным образом из правильно ответивших мы выбрали счастливчика. И этим человеком становится абонент А1. Последние цифры 5562. Поздравляем! Фирменный мерч дарим с удовольствием. Пока на словах, а далее будем разбираться, как это все вам вручить и отправить. Ну и спасибо всем за участие. В следующем часе будем болтать больше. У нас обсуждение в телеграм-канале Центр ФМ открыто. Какой запах у вас ассоциируется с детством и почему? Можно готовить свои рассказы, развернутые, не совсем. Ну и в конце следующего часа, опять же, кого-нибудь порадуем нашим фирменным бонусом.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на Конте-шоп. .бай и по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Ну и сегодня в Бресте воздух прогреется до 24 градусов, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Гомеле и Минске, в общем-то, тоже неплохо, 20-22 со знаком плюс, везде переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: продолжает эфир на Центр ФМ Мартин Гаррикс. О, этот парень с детства знает запах славы, популярности и успеха. Он стал всемирно известным диджеем еще до своего совершеннолетия. Ну а существуют запахи попроще. Например, запах творожной запеканки, скошенной травы, мела. И все это способно открыть портал воспоминаний. Переносит нас в детство моментально. Вот об этих запахах в этом часе мы поговорим подробнее. Ну, хотелось что-то такое про детство спросить в рамках Международного дня защиты детей. К тому же подарок у нас имеется автору яркого оригинального сообщения, какой-то истории. Мы подарим фирменный мерч от радиостанции Центр ФМ, причем из лимитированной коллекции. Уникальный подарок, ну и постараться нужно. В нашем телеграм-канале Центр ФМ уже можешь делиться своими историями. Какой запах у вас ассоциируется с детством? Ну и, возможно, расскажи, почему. Нам будет интересно. Ну и в течение часа, конечно, будем какие-то сообщения зачитывать. Пока на музыкальных наших планах Notion, Red Light в плейлисте. Здесь Алук и Халид. А еще Фишер и Тонс энд Дай. Продолжаем наш продуктивный понедельник.
1: Белорусский трек.

рейтингом сложно это назвать, просто подборка, какие вкусы и запахи переносят нас в детство. И надо сказать, что варианты здесь, конечно, довольно оригинальные. Ну вот, например, одним из самых популярных считается запах цветных фломастеров. Ну, не самих фломастеров, а то, чем мы обычно их заправляли, чтобы как-то реанимировать. Ну, мы помним, да, что фломастеры быстро высыхают, отказываются рисовать, и чтобы хоть как-то их вернуть к жизни, обычно туда заливают что-то спиртосодержащее. Ну, чаще всего это был одеколон, возможно, мамины духи, возможно, что-то покрепче из тайного бара родительского. Но, тем не менее, вот этот запах у многих как раз-таки ассоциируется вот с теми детскими временами. Хотя я сразу вспомнила как раз-таки родительские бары и

Центр ФМ мы это обсуждаем. И вот что пишет Руслан. Добрый день. Запах гороховой каши в детском саду. О, это еда из детского сада. Меня воспитатели обожали, потому что каждый раз я ходила к ним за добавкой. Но однажды очень маму свою обидела, когда пришла.

0: Новка, вот такой псевдоним, написал нам человечек. Запах подорожника, когда облизывал и прикладывал к разбитой коленке. Опять же, Руслан воспоминаниями делится. Или запах цветов при походе на озера на рыбалку с дедушкой. Интересно, какие там были цветы, но ладно, хорошо, что хотя бы такие воспоминания остались. И вот Антон еще поделился. У меня бабушка работала на хлебзаводе, порой приходишь к ней на работу, а там запах хлеба, кирпичик, отрезаешь, корочку, солью, а можно сразу откусить. Вот солью не помню, а то, что у бабули мы брали просто черный хлеб, поливали водой, посыпали сахаром и уплетали как лучший десерт в своей жизни, это было точно. Ну, жду еще каких-нибудь историй в нашей телеге и в конце этого часа автору яркого рассказа, какого-то воспоминания, мы подарим фирменный мерч от радиостанции Центр FM.
1: Центр FM.

0: каждый из тебя скажу, для кого-то очевидную вещь, для кого-то банальную, но тем не менее полезную. А слушать нас можно не только в FM-приемнике, но и благодаря интернет-трансляции на сайте centrfm.by, через мобильное приложение Radio Player by нас слушай и в умных колонках. Достаточно сказать: «Алиса, включи Центр FM». Вот такая минутка пользы. Ну а далее о будущем Дин Тёрнли в нашей компании. Здесь же Джеймс Хайп. А еще встречай Кайго, Халида и Гриффина. Say My Love в ремиксе Медузы. К музыке вернемся сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Сегодня Александр Лукашенко встречается с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО Цюй Дуньюи. Говорить будут о продовольственной безопасности, развитии сельского хозяйства и новых технологиях в агропромышленном комплексе. ФАО объединяет 193 государства и является ключевой международной площадкой по вопросам продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и борьбы с голодом во всем мире. Беларусь сотрудничает с организацией более 20 лет. Сейчас в стране реализуется 4 проекта ФАО на сумму около 470 тысяч долларов. Сегодня на предприятии «Атлант» на проспекте Победителей произошло возгорание. По оперативной информации, в металлическом складском здании горело вторичное сырье пенополипропиленом. Технологический процесс предприятия не нарушен, пострадавших нет, причины и обстоятельства устанавливаются. РИКС будет оповещать абитуриентов о результатах централизованного экзамена по СМС. Как только обработка экзаменационных работ завершится, на мобильный телефон, указанный при регистрации, сразу же придет сообщение. Абитуриенту останется лишь открыть его и ознакомиться со своим результатом. Уведомление будет отправлено именно на тот номер, который был зафиксирован в регистрационных данных участника. С началом летних каникул ГАИ призывает родителей еще раз напомнить детям правила безопасного поведения на улицах. Особое внимание в этот период юным любителям велосипедов, самокатов и средств персональной мобильности. Важно помнить, что оставлять малышей без присмотра вблизи дорог и во дворах категорически запрещено. Водителям также нужно быть предельно внимательными. Поведение ребенка на дороге может быть нелогичным и непредсказуемым. В ГАИ напоминают, в рамках масштабной акции «Внимание, дети» все водители обязаны ехать с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями даже днем. Это правило действует до конца недели. В завершение в Гродно прошел красочный парад детских колясок. Дизайн посвятили популярным профессиям, национальному колориту, году белорусской женщины. Около 80 мам с малышами, среди которых немало многодетных, представили необычные инсталляции в 11 номинациях. Творческий парад приурочили к Международному дню защиты детей. Это яркое шествие давно стало визитной карточкой Гродно. С каждым годом к масштабной акции подключается все больше креативных семей. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: продолжаем обсуждать, какие же запахи ассоциируются с детством и почему. Ну, конечно, хотелось бы узнать побольше личных историй, а ими можно делиться в нашем телеграм-канале Центр FM. За самое яркое воспоминание и ассоциацию мы подарим наш фирменный мерч из лимитированной коллекции, так что все не просто так. Ну и, конечно, все это связано с Международным днем защиты детей, который отмечается сегодня. Вот я уже говорила, что на глаза попался список различных вот этих запахов, связанных с детством. Так вот, туда еще и попал запах краски. Ну, потому что все мы помним, да, как летом там делаются ремонты, все это красится, и иногда во время летних каникул, когда заходишь там, например, практику какую-то отработать, и вот этот запах, ну, он, его ни с чем не спутаешь, и всегда запах свежей краски как раз-таки напоминает об этих школьных каникулах. А еще, а свежесваренное варенье, а вот это вот запах этой пенки, которая появилась, это же тоже потрясающе. Но я тут рассказываю о своих воспоминаниях, они чаще всего связаны с летом, проведенным в деревне у бабушки. Ну, судя по сообщениям в нашей телеге, многие тоже так свое детство проводили. Посмотрим, что тут нам еще написали. Вот Руслан поделился. Запах карбида, когда делаешь маленький вулкан. Вот мы сейчас этих маленьких слушателей, ох, как научим. Но на самом деле я тоже помню, что-то мы такое делали. Пистоны называлась эта вещь. Брали камень, стучали, был какой-то взрыв, и вот запах такой... По-моему, запах селитры улавливался, если я не путаю. Ну, мне кажется, мальчики больше в этом разбираются. Но было и такое. Руслан, сразу видно, деревня, бабушка, запах коровьих, вот тех самых тепленьких, когда босой ногой наступил. Было и такое. Инна тоже написала: запах печи, сваренной в ней картошки для хозяйства и жареных блинов для семьи. Запах теплоты, уюта и беззаботного детства. Вот тут тоже прям прониклась сообщением, особенно вспомнив, как я в детстве любила запах сваренных картофельных очисток. Прабабушка это все делала тоже в печке отдельной, специально, чтобы... домашних животных, свинок накормить. А мне нравился запах, больше напоминающий, конечно, картошку в мундире, но тем не менее, вот это, из-за того, что все это на открытом огне готовилось в чугунчике, это придавало особый шарм аромату. Так что очень тоже мне это нравится, но этот запах больше нигде мне не встречался. Хорошо, очень скоро мы подведем итоги. На 50-й минуте мы это сделаем. Хотя вот Вадим успел написать: запах сена на сеновале, приходилось ночевать. Но это не худший вариант у бабушки в деревне. Ладно, скоро вернемся.
1: Новый трек.

0: какой запах тебя моментально возвращает с детства? С каким ароматом у тебя ассоциируется вот это прекрасное беззаботное время? Именно об этом мы решили поговорить в этом часе в связи с отмечаемым сегодня Международным днем защиты детей. Почему бы нам не вспомнить свое детство? Ну и подарок у нас, конечно, имеется. Фирменный от радиостанции. Мерч из лимитированной коллекции. Успел у нас кто? Вадим добавить сообщение в телегу. У дедушки в деревне большой сад, когда собирали яблоки и складывали в ящики. Так вот, ящики стояли в помещении, и был запах свежесорванных яблок. Ну, это довольно-таки приятный аромат. Тем не менее, победитель, а даже победительница у нас определилась. Естественно, посовещались с коллективом, все еще раз вычитали и решили, что Инна сегодня забирает у нас подарок, который поделилась своим воспоминанием. Для нее запах детства – это запах печи, сваренные в ней картошки для хозяйства и жареных блинов для семьи. Запах теплоты, уют и беззаботного детства. Так вот, пусть все-таки такие ароматы и во взрослости присутствуют и добавляют беззаботности и радости. Ну, а мы маленький бонус в виде фирменного подарка от радиостанции уже добавляем. Инна, наши поздравления. За эфиром свяжемся, поболтаем, расскажем, как забрать свой честно заработанный подарок. А всем остальным огромное спасибо за воспоминания, ассоциации и активность.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: тем, как закрыть свою эфирную смену, расскажу в очередной раз о погоде в Беларуси. В Бресте сегодня до 24 тепла. В Витебске, Гродно и Могилеве 23 градуса. В Гомеле и Минске 20-22 со знаком плюс. Везде переменная облачность. Везде без осадков. И это прекрасно. Это отличный бонус от лета в первый его день. Пусть так и продолжается.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
3: Взрослым нельзя носить маленькую одежду, а мне можно.
4: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там не так.
5: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Получи дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

Вечерки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко заявил, что попытки изолировать Беларусь от мирного рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом он говорил на встрече с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО Цюй Дюньёй. При этом Беларусь готова внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому санкционные ограничения, попытки изолировать страну от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны и очень негативно влияют на обеспечение людей на планете продуктами питания, заявил глава государства. Ставка рефинансирования снижена на 0,5% до 9,25%, напомнили в Нацбанке. Последний раз она уменьшалась 11 месяцев назад. В Нацбанке решение поясняют замедлением инфляции и стабильной ситуацией в экономике. Кроме того, сегодня регулятор вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 рублей. Купюра получила ряд внешних отличий от старой, улучшенные элементы защиты и актуальный год выпуска 2026. Сегодня Международный день защиты детей. В Беларуси живет более 1 700 000 детей в возрасте до 18 лет. Это каждый пятый житель страны. С первых дней жизни государство сопровождает маленьких белорусов, действует система педиатрической помощи, 16 родильных домов и перинатальных центров, 30 детских больниц. Соблюдение прав и интересов детей остается одним из главных приоритетов политики. Это напрямую влияет и на улучшение демографической ситуации в стране. С пятницы очередь фур на въезд в ЕС выросла почти в два раза. Самая сложная ситуация на литовском направлении. Перед Каменным Логом стоят 170 фур, перед Пениконе 140. За двое суток оформили всего 20% от нормы. Перед польскими пунктами Бобровники и Кукурыки ожидают около 300 грузовиков. Легковые автомобили. В Тересполе скопилось 240 машин и 5 автобусов. А в Кузнице Белостоцкой 63 автомобиля стоит. И в завершение, в Бресте начнут строить первые в стране безопасные дома. Проект так и называется «Безопасный дом». Там все квартиры оснастят системами охраны еще на этапе строительства. Дополнительно жильцы смогут подключить защиту от других нештатных ситуаций. Пока проект охватит только два дома в Бресте, однако если эксперимент окажется успешным, то этот опыт могут внедрить и в других регионах страны. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг выпустили совместный трек «You Got to Know». Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг представили долгожданную совместную работу «You Got to Know». В создании трека также участвовал немецкий транс-продюсер Whippenberg. Релиз состоялся на лейбле Armada Music. Премьера композиции прошла во время совместного выступления Бюрена и Анны Лэнг на марафоне State of Trance в рамках Amsterdam Dance Event в октябре 25-го. С тех пор трек оставался постоянной частью их живых выступлений. В основе лежит оригинальный трек «You Got to Know» итальянского евроденс-проекта «Капелла», выпущенный в 1992 году. Whippenberg ранее делал клубный ремикс на эту песню, что помогло связать наследие евроденса с современным техно и трансом.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: В первый день лета по республике будет умеренно теплая погода. Во всех городах вещания Центр ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на Центр ФМ.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: Новинки эфира на центре.
1: Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пу Ван Дайк и Кир МакАули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: Сегодня глава государства встретился с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. По словам Александра Лукашенко, Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. При этом он добавил, что рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. В Беларуси 4 июня почти всю ночь не будут работать банковские карты. Это связано с техническими работами. Как сообщили в банковском процессинговом центре, в этот день с часа ночи и до половины седьмого утра в организациях торговли и сервиса, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра, возможны трудности при расчетах картами. Проблемы с карточками могут возникнуть также в пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и при использовании банкоматов. Белавия обновила тарифы на дополнительное место багажа для пассажиров, которым нужно взять с собой больше вещей, чем предусмотрено билетом. Оплатить услугу можно при покупке билета на официальном сайте после оформления бронирования в разделе «Статус бронирования», а также в офисах продаж и через агентов. В компании уточнили, что оформить дополнительное место багажа через сайт необходимо не позднее, чем за 2 часа до вылета. Стоимость услуги зависит от способа оформления, срока покупки и маршрута перелета. В Белавии подчеркнули, что дистанционное оформление багажа обходится дешевле, чем покупка услуги в офлайн-формате. Полный перечень новых тарифов уже размещен на официальном сайте перевозчика. Около 775 тысяч белорусов получат санаторные путевки со скидкой или бесплатно. В прошлом году из бюджета на обеспечение бесплатными и льготными путевками направлено 290 миллионов рублей. На текущий год выделено 328 миллионов рублей. Приоритетное внимание уделяется детям. На них приходится около 70% финансирования. Бесплатные и льготные путевки в этом году получат примерно 719 тысяч несовершеннолетних. В завершение экспериментальная американская вакцина от рака показала полное исчезновение опухолей. Клинические испытания прошли в 11 странах мира. В рамках тестирования лекарства ввели 102 пациентам с онкологией органов головы и шеи. Такой тип рака занимает 6-е место в мире по распространенности. В итоге у 15 пациентов заболевание удалось полностью устранить. Аналогичную эффективность средства показало и в лечении пациентов с раком легких. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это очень классно, потому что можно все.
3: Взрослые, они же окончили школу, поэтому там сидят, расслабляются дома.
4: Пока я маленький, надо выпросить что-нибудь у мамы, потому что потом, наверное, не прокатит.
5: Взрослым нельзя истерики закатывать, потому что детям бы на их месте было стыдно.
6: Детей нужно наказывать. Первое замечание – нормально. Предупреждение. Второе – уже немного позлее. А на третье – уже ремень.
7: Поздравляю всех детей с этим классным праздником. Ура!
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
8: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибэку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибэк с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танц

0: первый день лета по республике будет умеренно теплая погода. Во всех городах вещания Центр FM до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на Центр FM.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Белорусский трек.

эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом сегодня во Дворце независимости заявил президент. Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Глава государства подчеркнул, наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на земле. И с этим тезисом Цюи Дуньюи согласился. Возможности Беларуси, продолжил Александр Лукашенко, ФАО хорошо известны. Это производство не только продуктов питания, но и сельхозтехники. Заметно в мире и миссия Беларуси в Африке по содействию продовольственной безопасности в регионе. Международный день защиты детей отмечают на планете. В Беларуси к этому празднику отношение особое. Поддержка самых маленьких – один из приоритетов социальной политики. Государство помогает всем, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребенка. Поддержка материальная, пособие. В нашей стране один из самых низких показателей младенческой смертности в мире. Современные перинатальные центры помогают удержать эту позицию. Под пристальным вниманием малыши с трудной судьбой. Более 80% детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, получают тепло в новых семьях или детских домах семейного типа. Наведение мостов. В Минске приступили к монтажу первых пролетов путепровода, который соединит улицы Колесникова и Ратомскую. Работают круглосуточно. Возводят опоры, переключают теплотрассу, электричество, газ и водопровод. Конструкция более 300 метров, 6 полос движения, по 3 в каждом направлении. Снизится нагрузка на кольцевую и исчезнет проблема с пробками в час пик. Появится и велопешеходная зона. Транспортное сообщение не пострадает. Перекрывать прилегающие дороги не будут. Кроме того, для водителей намерены организовать парковку под мостом. Проект масштабный. Следующий путепровод продлит улицу Чурлениса. О созидательной силе, а также многогранности творческой личности в почерке. В Купаловском театре зрителям доступна экспозиция архивных документов великих актрис белорусской сцены. Описание своей жизни рукой Стефании Станюты, страницы из дневников Галины Макаровой, а также личные вещи Лидии Ржецкой. Представлены сведения о реквизиторе театра Ольге Юрковой, которая в годы Великой Отечественной ушла в партизаны, была награждена медалью. Или автобиография выдающейся актрисы Ольги Галиной. Долгое время экспонаты не показывали публике, теперь с ними можно ознакомиться перед спектаклем. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр F.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: В первый день лета по республике будет умеренно теплая погода, а во всех городах вещания центра ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на центр ФМ.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это нам можно бегать, прыгать, дурачиться и веселиться. И это не будет казаться странным.
3: Родителям нельзя капризничать, а детям можно. И они тогда все-все получат.
4: Ребенка вычислить легко. Если ему что-то надо, он будет плакать, то он будет этого до конца, пока ему этого не сделают.
5: Дети гуляют, а взрослые, только иногда. Потому что у них работа.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Беларусь рассчитывает на Приморье, в том числе как на посредника в торговых отношениях с КНДР. Об этом заявил президент на встрече с губернатором российского региона. Для нас Приморский край давний и весьма перспективный партнер. Хотя товарооборот из года в год увеличивается, ему однозначно есть куда расти. Задача в этом году – превзойти 100 миллионов долларов. Регион крепкий, с уникальным географическим положением. Это главные морские ворота России. К тому же у края есть небольшой, но стратегически важный выход к сухопутной границе с КНДР. В этом Беларусь видит потенциал. Около 775 тысяч белорусов получат санаторные путевки со скидкой или бесплатно. В прошлом году из бюджета на обеспечение бесплатными и льготными путевками направлено 290 миллионов рублей. На текущий год выделено 328 миллионов рублей. Приоритетное

Внимание уделяется детям. На них приходится около 70% финансирования. Бесплатные льготные путевки в этом году получат примерно 719 тысяч несовершеннолетних, что составляет половину детского населения страны. В московских аэропортах Пулково и Шереметьево заработала регистрация по биометрии. Теперь достаточно просто улыбнуться в камеру. Пилотный проект продлится до 1 апреля 2027 года, пока только на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать биометрию в уполномоченном банке. Паспорт все еще потребуют при проходе в зону транспортной безопасности. В болгарской Варне завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Успешно на турнире выступили белорусские грации. Наша команда в групповых упражнениях завоевала серебро в композиции с пятью мячами. Победу одержали гимнастки из Испании. Ранее на вторую ступень пьедестала в упражнении с обручем поднялась белоруска Алина Горнасько. Чемпионкой Европы среди юниорок в программе с мячом стала Кира Бабкевич. Напомню, сборная Беларуси на континентальном форуме выступила с национальной символикой. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг выпустили совместный трек «You Got to Know». Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг представили долгожданную совместную работу «You Got to Know». В создании трека также участвовал немецкий транс-продюсер Whippenberg. Релиз состоялся на лейбле Armada Music. Премьера композиции прошла во время совместного выступления Бюрена и Анны Лэнг на марафоне State of Trance в рамках Amsterdam Dance Event в октябре 25-го. С тех пор трек оставался постоянной частью их живых выступлений. В основе лежит оригинальный трек «You Got to Know» итальянского евроденс-проекта «Капелла», выпущенный в 1992 году. Whippenberg ранее делал клубный ремикс на эту песню, что помогло связать наследие евроденса с современным техно и трансом.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: Первый день лета. По республике будет умеренно теплая погода. Во всех городах вещания Центр ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Что тут добавить? Приятного полета и, главное, мягкой посадки тебе желаю. В этот понедельник, 1 июня, с первым днем лета я тебя поздравляю и, конечно, хорошего настроения желаю. А также прекрасной солнечной погоды нам на все эти ближайшие 3 месяца. Центр ФМ на связи, 16:10 на часах, как всегда. Я приветствую тебя и желаю прекрасного настроения именно здесь. Предлагаю слушать любимую топовую танцевальную музыку тоже именно в нашем эфире. Зовут меня Глеб Глебов, до 8 вечера. Будем слушать ее вместе. Среди прочего здесь Майк Уильямс и подарит свой Get Down, его версию хита. Обязательно будем с тобой слушать Мортон. Тимми Трампет впереди, Аксвелл и Стив Эдвардс в рамках рубрики «Классика жанра». Здесь бельгийский диджей Lost Frequencies, а также The Chainsmokers дарит свой Spaces в ближайшие минуты. Еще раз удачного дня, едем дальше вместе.
1: Реклама. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: This is Real. Он называется именно так, Paris. Так называется проект, который подарил нам новый хит, прекрасный хит, танцевальный хит и одновременно хит, который можно просто послушать и получить от него максимум удовольствия именно благодаря прекрасной музыке. Половина пятого в стране, Центр FM на связи, как всегда, с топовым и лучшим, среди которой музыка от Армонда Ван Хелдена. Еще больше лета от Love You от Playman. Прекрасный трек Sweet Disposition от The Temp Trap, а также Джона Саммита. Готовлю после новостей. Буквально через 2 минуты все эти суперхиты встречай именно у нас в эфире. Центр FM, привет огромный.
1: Новости.
2: Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом сегодня во Дворце независимости заявил президент. Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Глава государства подчеркнул, наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на земле. И с этим тезисом Цюй Дуньюй согласился. О возможности Беларуси, продолжил Александр Лукашенко, ФАО хорошо известно. Это производство не только продуктов питания, но и сельхозтехники.

Это в мире миссия Белоруссии в Африке по содействию продовольственной безопасности в регионе. Международный день защиты детей отмечают на планете. В Беларуси к этому празднику отношение особое. Поддержка самых маленьких – один из приоритетов социальной политики. Государство помогает всем, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребенка. Поддержка – материальное пособие. В нашей стране один из самых низких показателей младенческой смертности в мире. Современные перинатальные центры помогают удерживать эту позицию. Под пристальным вниманием малыши с трудной судьбой. Более 80% детей-сирот и тех, кто стал без попечения родителей, получают тепло в новых семьях или детских домах семейного типа. Наведение мостов. В Минске приступили к монтажу первых пролетов путепровода, который соединит улицы Колесникова и Ратомскую. Работают круглосуточно, возводят опоры, переключают теплотрассу, электричество, газ и водопровод. Конструкция более 300 метров, 6 полос движения по 3 в каждом направлении, снизится нагрузка на кольцевую и исчезнет проблема с пробками в час пик. Появится и велопешеходная зона. Транспортное сообщение не пострадает. Перекрывать прилегающие дороги не будут. Кроме того, для водителей намерены организовать парковку под мостом. Проект масштабный. Следующий путепровод продлит улицу Чурлениса. О созидательной силе, а также многогранности творческой личности в почерке. В Купаловском театре зрителям доступна экспозиция архивных документов великих актрис белорусской сцены. Описание своей жизни рукой Стефании Станюты, страницы из дневников Галины Макаровой, а также личные вещи Лидии Ржецкой. Представлены сведения о реквизиторе театра Ольге Юрковой, которая в годы Великой Отечественной ушла в партизаны, была награждена медалью. Или автобиография выдающейся актрисы Ольги Галиной. Долгое время экспонаты не показывали публике, теперь с ними можно ознакомиться перед спектаклем. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детям можно купить чего-нибудь вкусненького, но в меру. Ну, потому что если, к примеру, много сладкого съесть, то от этого могут испортиться зубы, и это будет не праздник, а какое-то лечение зубов.
3: Я бы сказала, что у меня уже полудетство. Просто живешь и живешь, все, ничего такого.
4: Детство – это какой-то момент жизни, когда все должны быть счастливы. В детстве можно как следует повеселиться.
5: Я бы хотела поехать в какую-то путевку и часто приводить друзей с ночевками домой.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Show me love. Сложно распознать, что он говорит, но говорит, надо признать, очень красиво. Show me love, так называется еще один прекрасный свежий хит из нашего эфира для тебя. 16:52, столичное время. Еще раз огромный-огромный привет и двигаемся дальше с прекрасной музыкой. Музыкой под названием I Went to Ibiza от Майк Постнер и Дэвид Гетта. Здесь Диноро и Крис Вандач и Кейзи. Это все в завершении часа. Лови и в преддверии вечера, само собой.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

0: Вот такая красивая музыка. Именно ей открывается вечер этого понедельника. Большой-большой привет тебе от Кейз. Я этот звездный проект написал. От красоту. Ну и, конечно, привет от меня и от Центр FM. В целом, лучшие топовые хиты мы ждем впереди. А кроме того, сегодня будем играть. Не забывай, пожалуйста, и не пропусти. Будь на связи. Все расскажу чуть-чуть позже, буквально через несколько минут. Пока спешу поделиться той самой музыкой, отрывками, фрагментами и небольшим анонсом того, что ж послушаем дальше. Just About to Lose. Так называется совершенно свежий хит от проекта SkyTech. С ним двигаемся дальше. Здесь же полюбившиеся нами Miles Away от Offenbach и A-Lock и Khalid Dive Into Me называется трек, которым тоже продолжится этот прекрасный день и вечер. Оставайся с Центр FM, добро пожаловать в мир топовой танцевальной.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
2: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
3: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Кратковременные дожди обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 24 тепла, в Гродно 23 со знаком плюс. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается погода без осадков и до 24 тепла. В столице завтра точно такая же погода, 24 и без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: такая вот супермузыка в нашем эфире. Летняя музыка в первый день лета. То, что нужно. Dive to the Ocean at Alok и Khalid. Здесь, сейчас, в продолжении этого прекрасного вечера. Ну и непременно напомню, что именно сегодня, в первый день лета, 1 июня, мы отмечаем прекраснейший праздник, а именно Международный день защиты детей. Что же может быть лучше? Все мы когда-то были маленькими, даже я тоже когда-то маленький был, честно. Есть даже доказательства, фоточки. Ну и, вне всякого сомнения, все мы обожали игрушки. А кто же знал или знала ли ты, что легендарный пластилин изначально создавался вовсе не для детского творчества? Это я все к чему веду-то? К тому, что прямо сейчас я предлагаю тебе заполучить прекраснейший целый набор подарков от Центра FM, это наш фирменный мерч. И для этого просто-напросто нужно ответить мне правильно на мой совершенно простой вопрос. Так вот, вопрос у меня следующий. Для чего использовали пластилин еще в начале 20 века? Что же может быть проще? Есть варианты ответов, конечно, да. Для очистки обоев от угольной сажи. Это вариант А. Вариант Б. Возможно, для временной фиксации зубов в стоматологии. И, наконец, вариант В. Как уплотнитель для иллюминаторов на кораблях. Итак, какие будут мысли? Для чего использовали пластилин еще в начале 20 века? Естественно, не для детского творчества, чем занимаются детки сегодня, а его использовали по назначению другому. Вот выбирай, какой тебе больше нравится, и отправляй в виде смс-сообщения букву А, Б или В на короткий номер 9107. Делай это прямо сейчас. Ну и сегодня у нас 1 июня на календаре. Поэтому не сработает привычная нам схема. Будет не совсем интересно, если автор первого сообщения, которое прилетит к нам сюда в смс-чат, победит. А давай сделаем так. Раз уж 1 июня сегодня на календаре, стало быть, 6 месяц по счету, значит, давай-ка автор 6 по счету сообщения с правильным ответом и победит, одержит победу и заполучит целый фирменный мерч. Набор лимитированной коллекции от Центра FM. Там много всяких полезностей и несомненно приятностей. Еще раз, для чего использовали пластилин в начале 20 века? Вариант А. Для очистки обоев от угольной сажи. Вариант Б. Для временной фиксации зубов в стоматологии. И вариант В. Как уплотнитель для иллюминаторов на кораблях. Выбирай, какой больше нравится. Пиши письма, отправляй на 9107 обыкновенную букву и жди итогов. Подведем их, ну, где-то плюс-минус минут через 40.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Для чего использовали пластилин, из которого сегодня дети лепят всякие интересности еще в начале 20 века? Ответь мне на этот вопрос и получи целый набор подарков. Наш фирменный мерч из лимитированной коллекции Центра ФМ. И все это, естественно, по случаю прекраснейшего праздника Международного дня защиты детей, который мы отмечаем сегодня. Еще раз, для чего использовали пластилин в начале 20 века? Вариант А – для очистки обоев от угольной сажи. Вариант Б – для фирменной фиксации зубов в стоматологии. И вариант В – как уплотнитель для иллюминаторов на кораблях. Выбирай правильный ответ, отправляй на 9107 и получай подарки, если, конечно, с правильным ответом окажешься шестым по счету, потому что месяц у нас июнь, шестой, стало быть. Ну а мы двигаемся дальше, у нас время новостей, пока. Сразу после будем слушать музыку от Кэшмир. Сирилли Дин Льюис здесь, Fault.

0: Your Feet от них. И, наконец, Just Stay the Night, David Penn и Vintage Culture. Тоже здесь. Лето продолжается, в том числе и музыкальное. Это не только уже через 2 минуты. Лови в эфире.
1: Новости.
2: Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивные, заявил президент на встрече с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Глава государства подчеркнул, наша страна играет важнейшую роль на земле в обеспечении продовольствием, и с этим тезисом Цюй Дуньюай согласился. Наши возможности, продолжил Александр Лукашенко, ФАО хорошо известны, это производство не только продуктов питания, но и сельхозтехники. Заметно в мире и миссия Беларуси в Африке по содействию продбезопасности в регионе. С другими планетарными вызовами Минск также готов помочь справиться. Беларусь и Приморье должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. Минск рассчитывает на посредничество Владивостока в отношении с КНДР. А введение России механизма СПОТ, системы подтверждения ожидания товаров, обсуждалось на саммите ЕС в Астане. Об этом заявил президент на встрече с губернатором Приморского края России. Своего давнего друга Олега Кожемяка глава государства пригласил еще раз ознакомиться с возможностями страны. Тем более, что завтра в Минске стартует выставка «Белагра». Трогательная акция для многодетных семей. В Международный день защиты детей партия «Беларусь» необычно поздравила мам и малышей. Проект «Третий батько» носит символичное название и напоминает слова президента, что третий ребенок в семье белорусов – главы государства. В подарок родителям першая кашуля дитяти, льняная рубашка для крещения, расшитая шелковыми нитями в виде белорусского орнамента. Сегодня Международный день защиты детей. В Беларуси живет более 1 миллиона 700 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Это каждый пятый житель страны. С первых дней жизни государство сопровождает маленьких белорусов. Действует система педиатрической помощи, 16 родильных домов и перинатальных центров, 30 детских больниц. Соблюдение прав и интересов детей остается одним из главных приоритетов политики. Это напрямую влияет на улучшение демографической ситуации в стране. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону А1 545 0242. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси успешно выступила на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии. У нашей команды 3 медали. Чемпионкой Европы среди юниорок в программе с мячом стала Кира Бабкевич, а Алина Горнасько завоевала серебро в упражнении с обручем у сеньорок. Также серебряную награду выиграли белорусские в групповых упражнениях. Турнир в Варне с участием гимнасток из 43 стран стал первым за 4 года крупным стартом, на котором наши грации выступили с национальной символикой. Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии и стала 5-кратным чемпионом мира по хоккею. Решающая встреча в Цюрихе завершилась в овертайме со счетом 1-0 в пользу финнов. Они завоевали золото впервые с 2022 года, после чего не проходили дальше четвертьфинала. А вот сборная Швейцарии – один из главных неудачников финала. Третий год подряд крестоносцы добираются до решающего матча и каждый раз терпят поражение. На этот раз особенно обидно. Этот чемпионат мира играли дома, был отличный шанс на первое золото в истории. Не ушел на замену за 10 секунд, минута в меньшинстве. Сборная Исландии по футболу была наказана по новому правилу FIFA. Кристиан Хлинсон почти покинул поле в товарищеском матче со сборной Японии, как вдруг его остановили судьи и дали понять, что уйти вовремя он не успел. Его партнер остался у бровки на штрафную минуту, а японцы в это время забили победный мяч в большинстве – 1-0. Это правило будет действовать и на чемпионате мира 2026 года. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Это Ультра Лав, это Кэшмир, еще одна суперзвезда диджеинга в нашем эфире и претендент в Центр FM Топ 20, нашу радиодвадцатку лучших и любимых. Ультра Лав от него. Поддерживай лайком, голосуй на сайте centrfm.by и превращай хит из претендента в участника. В наш Топ 20 вполне возможно уже на этой неделе залетит и тот самый Кэшмир. Ну а мы возвращаемся к нашему розыгрышу. Я напомню, Международный день защиты детей мы отмечаем сегодня, и по этому случаю Центр FM решил подарить тебе подарки. Целый набор полезности я предложил тебе заполучить против, мне просто для того, чтобы ответить мне на вопрос, для чего использовали пластилин, который сегодня так любит малышня, еще в 20 веке, в начале 20 века. Итак, для чего его использовали? Среди вариантов ответа у меня были совершенно разные. Для очистки обоев от угольной сажи, например, вариант А. Вариант Б – для временной фиксации зубов в стоматологии. И вариант В был как уплотнитель для иллюминаторов на кораблях. Кстати, почему-то один из самых популярных вариантов ответа в нашем смс-чате. Однако неправильный вариант, да. Давай-ка определимся для начала именно с ним. Правильный вариант для очистки обоев от угольной сажи. Вот как так, да. Итак, наряду с основным назначением, как художественный образовательный материал, пластилин также использовали именно для этих целей. Когда дома перешли на газовое отопление, продажи пластилина, естественно, рухнули, потому что он не понадобился в этом варианте своей уникальности и работы. И тогда состав доработали, добавили красители и превратили его в популярную детскую игрушку. Так что первый правильный вариант, вариант А, для очистки обоев от угольной сажи. 73-92 это финальные цифры мобильного телефона того самого счастливчика, который сегодня одержал победу и ответил правильно на мой вопрос. Оказался 6-м по счету в нашем списке. И еще раз мои поздравления. Ожидай, пожалуйста, обратной связи. Ну а мы, двигаясь дальше, скоро разыграем еще один подарочек. Кстати, о них — фирменный мерч из лимитированной коллекции Центр FM. Именно этот набор получит наш победитель. Так что всем и каждому везения, удачи, прекрасного настроения. Двигаемся дальше вместе с Центр FM.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Реклама.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.

0: 8 часов 20 минут, белорусская столица. Мы двигаемся дальше, продолжаем вечер. Вечер 1 июня. И, естественно, мы продолжаем праздновать прекрасный праздник, День защиты детей. А малыши – настоящие вечные двигатели. Это нам хорошо известно. И вот у меня вопрос следующий. Ученые посчитали, сколько в среднем шагов делает активный ребенок в возрасте от 1 года до 4 лет за один обычный день. Как ты думаешь, на какое расстояние это похоже? Это к чему я все веду? Да к тому, что Центр ФМ продолжает разыгрывать подарки прямо вот в прямом эфире по случаю этого прекрасного праздника. И целый набор приятностей я предлагаю тебе заполучить. Наш фирменный мерч из лимитированной коллекции. Он может стать твоим, если ты ответишь правильно на мой вопрос и попадешь в наш смс-чат 6-м по счету. А все только лишь потому, что сегодня у нас 1 июня и, соответственно, 6-й месяц. Так вот, вопрос у меня следующий, только что я его озвучил. Как думаешь, какое расстояние проходит ребенок в возрасте от 1 до 4 лет за один обычный день? И вот варианты ответов у меня сегодня следующие. Вариант А – это около 2 километров, ну, как прогулка вокруг дома, например. Вариант Б – около 14 километров, как половина марафонской дистанции. Или, может быть, по твоему мнению, около 40 километров пробегает малыш за один день. Почти целый марафон. Выбирай, пожалуйста, правильный из этих трех, А, Б или В. И отправляй просто-напросто обычную буквочку мне в виде смс-сообщения на 9107. Прямо сейчас действую. Итоги будем подводить где-то примерно в без 10:07. Поэтому запас времени есть. Есть над чем подумать. Действуй. И да пребудет с тобой удача и великая сила ума.
1: В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
2: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
3: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там, не так.
4: Счастливое детство – это когда можешь есть мороженое постоянно, и тебе никто не запрещает его.
5: Взрослым нельзя прогуливать работу, потому что их тогда будут ругать. Директор или другие работники. А в школу можно просто освобождение принести, и все.
6: Ну, ребенок, он, например, может баловаться, идти смешно. А взрослый он, ну вот, идти как обычный человек.
2: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
1: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Мелсон, так называется проект, который создал для нас What I Feel. Он сейчас в 7:30, естественно, в продолжении вечера на Центр FM. Я еще раз напоминаю, что слушаешь ты все лучшее из мир топовой музыки именно здесь. А сегодня, кроме всего прочего, кроме прослушивания любимых хитов, мы еще и продолжаем с тобой праздновать День защиты детей. Международный День защиты детей. Прекраснейший праздник. По этому случаю, я предлагаю тебе выиграть целый набор приятностей от Центр FM. Мерч, наш фирменный мерч из лимитированной коллекции может стать твоим. И для этого достаточно лишь ответить на мой совершенно простой вопрос. Как ты думаешь, на какое расстояние преодолевает маленький-маленький ребенок от 1 года до 4 лет за один обычный день? Как ты думаешь, какое расстояние он проходит? Твои варианты ответов, вернее, мои варианты ответов для тебя. Около 2 километров, это вариант А, около 14 километров, это вариант Б, и около 40 километров, это вариант В. Выбирай правильный, пиши письма в виде смс-сообщений на короткий номер 9107, отправляй их прямо сейчас в без 10 мы подводим итоги и, собственно, кого-нибудь обязательно наградим фирменным мерчем от Центра FM. Там много всяких приятностей и интересностей. Тебе пригодятся абсолютно точно. Итак, пиши письма, жду их. Ну а пока слушай Трой Сиван, Rush от него. Кроме этого, с нами после новостей Marshmallow. А еще музыка от Clemens, John Summit, The Chainsmokers и обязательно появится Chicane и Bryan Adams. Версия от Silk, прозвучит их легендарный Don't Give Up. Встречаемся через 2 минуты.
1: Новости.
2: Беларусь и Приморье должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. Минск рассчитывает на посредничество Владивостока в отношениях с КНДР, а введение России механизма СПОТ, системы подтверждения ожидания товаров, обсуждалось на саммите ЕАЭС в Астане. Об этом заявил президент на встрече с губернатором Приморского края России. Своего давнего друга Олега Кожемяка глава государства пригласил еще раз ознакомиться с возможностями страны. Тем более, что завтра в Минске стартует выставка «Белагро». Международный день защиты детей отмечают на планете. В Беларуси к этому празднику отношение особое. Поддержка самых маленьких – один из приоритетов социальной политики. Государство помогает всем, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребенка. Поддержка – материальное пособие. В нашей стране один из самых низких показателей младенческой смертности в мире. Современные перинатальные центры помогают удерживать эту позицию под пристальным вниманием малыши с трудной судьбой. Более 80% детей-сирот и тех, кто остался без попечения, родителей получают тепло в новых семьях или детских домах семейного типа. Наведение мостов. В Минске приступили к монтажу первых пролетов путепровода, который соединит улицы Колесникова и Ратомскую. Работают круглосуточно. Возводят опоры, переключают теплотрассу, электричество, газ, водопровод. Конструкция более 300 метров, 6 полос движения, по 3 в каждом направлении. Снизится нагрузка на кольцевую, исчезнет проблема с пробками в час пик. Появится и велопешеходная зона. Транспортное сообщение не пострадает. Перекрывать прилегающие дороги не будут. Кроме того, для водителей намерены организовать парковку под мостом.

Проект масштабный. Следующий путепровод продлит улицу Чурлениса. О созидательной силе, а также многогранности творческой личности в почерке. В Купаловском театре зрителям доступна экспозиция архивных документов великих актрис белорусской сцены. Описание своей жизни рукой Стефании Станюты, страницы из дневников Галины Макаровой, а также личные вещи Лидии Ржецкой. Представлены сведения о реквизиторе театра Ольге Юрковой, которая в годы Великой Отечественной ушла в партизаны, была награждена медалью. Или автобиография выдающейся актрисы Ольги Галиной. Долгое время экспонаты не показывали публике, теперь с ними можно знакомиться перед спектаклем. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 0242. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: часов 49 минут в белорусской столице. Сегодня понедельник, 1 июня, и продолжается прекраснейший праздник. Называется он Международный день защиты детей. Мы, естественно, тоже продолжаем его праздновать и по этому случаю раздаем подарки. Разыгрываем их в эфире Центр FM. Делаем это с большим-большим удовольствием и радостью. Ну и вот, собственно, возвращаясь к нашему очередному розыгрышу, а именно к его итогам, я напомню, что буквально минут 30 назад я предложил тебе ответить на мой простой вопрос. Он заключался в следующем. Ученые посчитали, сколько в среднем шагов делает активный ребенок в возрасте от 1 года до 4 лет за один обычный день. Я предложил тебе определиться именно с цифрой и отправить мне ее в виде смс-сообщения на короткий номер 9107 в виде, да, обычной смс-ки, а за это пообещал, что если окажешься шестым по счету по случаю того, что у нас сейчас июнь, стало быть, шестой месяц, то за это получишь целый набор подарков от Центра FM, а именно наш фирменный мерч лимитированной коллекции. Там много всего интересного, поверь, и проверишь заодно совсем скоро. Среди вариантов ответов у меня был следующий. Вариант А. Около 2 километров пробегает малыш за один день, как прогулка вокруг дома. Вариант Б. Это около 14 километров. Это как половина марафонской дистанции. И около 40 километров. Это был вариант В. Почти целый марафон бежит малыш. Вот, собственно, тебе нужно было определиться. Вариант А, Б или В тебе симпатичен. Тебе приятнее. И как ты считаешь, все-таки какой верный? Давай-ка для начала с правильным ответом определяться. Итак, по исследованиям детских психологов и педиатров, общая дистанция шагов маленького ребенка за день составляет более 14 тысяч шагов, что равняется, ну, плюс-минус примерно 14 километров. Поэтому, собственно, вариант Б у нас оказывается правильным. 14 километров. Много, много правильных ответов, честно скажу. И вообще, благодарю тебя за твою активность. Ты большой или большая-большая молодец. Но, естественно, у нас есть и победитель. Это просто-напросто счастливчик, который долетел в наш смс-чат шестым по счету с правильным ответом. Это владелец номера, который заканчивается на 2329. Его мы поздравляем. Его мы, естественно, провозглашаем на сегодня умник дня, везунчик дня. Ну и, конечно, предлагаю оставаться на связи, потому что скоро буду звонить и рассказывать, где забирать подарки. Я напомню еще раз, фирменный мерч лимитированной коллекции от Центра FM ты получаешь. Обязательно дождись обратной связи. Ну и, конечно, еще раз спасибо и поздравления за участие. Мы же двигаемся дальше и, конечно, встречаем очередную порцию топовой музыки, которую берем, танцевальные хиты. Джеймс Хайп здесь, Дженези, здесь Макс Тайлер и много другой классной музыки от не менее классных продюсеров.
1: Реклама. Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Русский трек.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Еще один прекрасный, яркий, динамичный Hyper. Называется он Genesis. Здесь еще один час музыки завершает. Доброго вечера, Беларусь. Хорошего настроения. Тебе улыбки пошире. Это важно. Улыбайся и двигайся дальше вместе с хорошей музыкой, с которой жить веселее. Mark Knight здесь. Clap your hands. От него немного лета. Еще больше музыкального лета. Динамики Above and Beyond. Здесь с нами и The Infamous. Тоже слушаем впереди в ближайшее время. Но прямо сейчас буду рассказывать тебе о погоде на завтра.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 24 тепла, в Гродно до 23 со знаком плюс. В остальных городах вещания ждается погода без осадков. 24 градуса в Витебске, в Гомеле и в Могилеве. В столице завтра тоже 24 без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Привет-привет, 19 часов 10 минут, белорусская столица. Поет и играет лучшие хиты для тебя. Центр FM, в том числе и танцевальную музыку, чтобы можно было не просто слушать или подпевать в унисон любимым артистам, а еще и двигаться как следует, особенно после финала, после завершения рабочего дня, то, что нужно. Guns and Girls. Этот хит называется именно так, дальше больше. Армин Ван Бюрен готовится выступить. Да, вместе с нами он, а также команда RG и хит под названием Like a Child. Здесь же с нами W&W и легенды Скутер, Ray from Outer Space. Маршмеллоу здесь, Марк Найт с хитом Clap Your Hands и твое хорошее настроение. Это все далее.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Русский трек.
6: Вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

0: Это Алок и Гэл Молд. От него еще один прекрасный хит. К слову, о названии песни. Я напомню, что всегда можно узнать его на сайте centrfm.by. Есть у нас такая волшебная опция под названием «Раздел, что играло». Именно там можешь заглянуть в любое время дня и ночи, выяснить, как называется хит, который тебе понравился. Лишь запомни время и дату, когда ты слышал это все дело в эфире. Вот как-то так. Пользуйся. Ну и заглядывай, конечно, за хорошим настроением. Все туда же, на centrfm.by. Там, благодаря онлайн-трансляции, можно еще и слушать любимое радио в любой точке планеты. С нами дальше Тимми Трампет после новостей о его Naughty Place. Body Talk, каталог слушаем. И настоящая легенда электронной музыки Бенни Бенази. Он с нами. Love is gonna save us в реверсии от Artbat. Это не только 2 минуты и в эфире. Встречай.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Документом вносятся комплексные изменения в Кодекс о земле, направленные на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов. Около 775 тысяч белорусов получат санаторные путевки со скидкой или бесплатно. В прошлом году из бюджета на обеспечение бесплатными и льготными путевками направлено 290 миллионов рублей. На текущий год выделено 328 миллионов рублей. Приоритетное внимание уделяется детям. На них приходится около 70% финансирования. Бесплатные и льготные путевки в этом году получат примерно 719 тысяч несовершеннолетних, что составляет половину детского населения страны. В московских аэропортах Пулково и Шереметьево заработала регистрация по биометрии. Теперь достаточно просто улыбнуться в камеру. Пилотный проект продлится до 1 апреля 2027 года. Пока только на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать биометрию в уполномоченном банке. Паспорт все еще потребуют при проходе в зону транспортной безопасности. В болгарской Варне завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Успешно на турнире выступили белорусские грации. Наша команда в групповых упражнениях завоевала серебро в композиции с 5 мячами. Победу одержали гимнастки из Испании. Ранее на вторую ступень пьедестала в упражнении с обручем поднялась белоруска Алина Горнасько. Чемпионкой Европы среди юниорок в программе с мячом стала Кира Бабкевич. Напомню, сборная Беларуси на континентальном форуме выступила с национальной символикой. А теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Всего доброго.

0: Вот так красиво называется хит от белорусского проекта под названием «Сет». 19.49 на часах. Ты слушаешь Центр ФМ. Лучшие топовые танцевальные хиты для тебя круглые сутки и, конечно, круглый год. А особенно приятно в такой солнечный вечер, летний вечер, двигаться дальше под вот такую яркую и прекрасную музыку. Обещанный Тимми Трампет, Not a Place, от него здесь, Элла Хендерсон и Руди Ментал мы слушаем также. Ну и обязательно встретим проект под названием «Anima» и хит под названием «Beautiful». Не за горами, скоро, через полминуты. Лови его в эфире.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все.

0: Немного яркого, колоритного драм-н-бейса в твоей динамике «Алиби». Мега узнаваемый хит Элла Хендерсона, Руди Ментал, некогда участники нашей звездной радио «Двадцаточки» и лучших любимых. Ну а теперь просто желанные гости эфира, в данном случае вечернего эфира Центра ФМ. Пошумели основательно и обязательно пошумят еще, только, правда, уже, наверное, другим хитом. Ну а этот оставим так, на десерт периодически слушаем. Джон Ньюман, «Love Me Again» в продолжении вечера и на старте нового часа здесь. Номер один, Центра ФМ ТОП-20, «I Can't Wait», супер. Хит от француза Боба Синклара, а также Дюк Дюмон. А это все мы встречаем на старте нового музыкального часа после прогноз погоды. Не пропусти.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Кратковременно дожди обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается погода без осадков. 24 завтра в Бресте, в Гродно 23, в Витебске, в Гомеле, в Могилеве тоже 24 градуса. В столице 24, опять-таки, погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг выпустили совместный трек «You Got to Know». Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг представили долгожданную совместную работу «You Got to Know». В создании трека также участвовал немецкий транс-продюсер Whippenberg. Релиз состоялся на лейбле Armada Music. Премьера композиции прошла во время совместного выступления Бюрена и Анны Лэнг на марафоне State of Trance в рамках Amsterdam Dance Event в октябре 25-го. С тех пор трек оставался постоянной частью их живых выступлений. В основе лежит оригинальный трек «You Got to Know» итальянского евроденс-проекта «Капелла», выпущенный в 1992 году. Whippenberg ранее делал клубный ремикс на эту песню, что помогло связать наследие евроденса с современным техно и трансом.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Тепло вроде как пришло в Беларусь. Во вторник в среднем по стране 22 градуса тепла. Небольшой дождик только в Гродно и Бресте, а в других городах пасмурно или облачно с прояснениями, где как.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Центр. Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

0: Центр FM.
1: Legendary hits.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Далее Hardwell On Air. Категория 16+.

0: is Hardwell on air.
1: Всем привет, как дела? Это Hardwell. И добро пожаловать в новый выпуск Hardwell on Air на радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. В этом месяце у меня насыщенное шоу. Новая музыка от Армин Ван Бюрен, Two Aces, Шоутек, Генри Фрэнк, Дайра, Мари Вонт, Дебора Делюка и многих других. А позже в шоу вас ждет новый эксклюзив от Hardwell. А пока мы начинаем выпуск с интроверсии моего нового трека, созданного вместе с Брей. Это Believe на Центр FM.

Вы все еще слушаете Hardwell AOL на Center FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Только что звучал Бартес с треком On The Move в версии от Two Aces и Dirty Signal. Следом новый трек от Kairos и Chromie, Wanna

продюсеры хотите, чтобы ваш трек был здесь демо месяца в Хардвор, то вся инфа на моем официальном сайте. А это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. И мы продолжаем.

Настало время для эксклюзива от Hardwell в этом месяце. Это моя новая коллаборация вместе с проектом Aztec и Dr. Funk под названием Low. Я впервые сыграл ее на Ultras в Майами, и реакция была просто безумной. Оригинал всегда был для меня своего рода тайным удовольствием, так что я очень рад этому треку. Итак, Hardwell, Aztec и Dr. Funk.

Все для этого. Выпуска Hardwell on Air на Центр FM. Большой привет всем, кто слушал. Не забывайте, что вы можете переслушать шоу на популярном стриминговом сервисе, а посмотреть полный трек-лист на centerfm.by. Появится спустя пару дней. Меня зовут Hardwell. Спасибо за внимание. Я вернусь в следующем месяце с новым выпуском здесь, на Центр

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
2: Категория 16+.
1: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
3: Пол Ван Дайк.

Вы слушаете радио-шоу «Вонник Сэшенс» и «Пол Ван Дайк» на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Sessions.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: увеличение прибыли неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
1: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
3: Пол Ван Дайк.
1: Легенда. Дважды лучший

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды лучший диджей.

слушаете радиошоу Unique Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Вонико Сэшнс и Ол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и All Van Dyke на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте Центр

слушаете радиошоу Voynich Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: listen again, be sure to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Вы слушали Пол Ван Дайк и Vonic Sessions. Это...

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.